Чай, потом водка, там не ророста, мамочку по руке, на кисине рука. Чай, потом водка, там не ророста.